0: превращается в колоссальный светящийся кубок. Яркое течение все продолжается. В этом опыте разбиться необычайно долго.
1: Ça vient de sortir, et c'est déjà sur Groovies Radio.